0: Pikirupan miyako takuritay na yakang atok pa'y dayokay in maman na
1: hayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay кисумаа мангаахавингиттумари чунаапатэригинаам пиллангисартум қилукатаппалиттиллутти қарматтақаанганувака таклутит таана игалаарпут игиангуйоумат макуалиссараттори таамааттуллуни асила акуниунгитто игалаартиннуартоқ палерлуни қиммеққуйигалуарлуни қиммеққуйилуангиллуни тавунгармигам игалаартинну торсуоқаратта апумми иглувик гарлавиарми торсуулиарасимайуми тавунгақавиарлук пуллуни таана игалаарулуппу сораттиаарувиммагу теригинаарулу таана пиллангисарту налунангиллуни тава сораттиаарувиммагу анаанага анаанамма қукиаллерлуниу қимаксивалиттиллуни таима асила таана ангиюгалу наягалу ангиюллерпаа ангиюгалу тааккуа нанерутими тигусиллути таарторулуумма суоқайма маанна иманнератат мааннерататсиерулту анаанам қукиралаарлуни туба нанерутту икиталлуни упактаусиё таавунга акуниунгитто қиламерулу уваттитоққай оқасит 5 минут тамаана палоқай аннерлутик исикканнилерэрмийу таманна терийунаа тигумиартауллуни қуараалуулерто қилламикулу имана қуараалоққуиллуни уджерусутиангимуллу киартаамана қилламиулуаққуйювини увалу капаруйумнерама таантерианиарулу лоорлуни тэма уджерисилларивунга иққуммаққуйиллута илиаққуммалисаарникууллута анораарпалтиуа таанналу атаатупут иллерми гиннерлерлуни суоқайма анораарпалтиуаарумман таанна наяга нукарсеқ микитторулуумма иксибаарулнерсилисаартуқуллуни таавани анаанама иллинганиитто синилааруллуаққорлуни иққумалерами қиннукаталерлуни суоқайма микиттулаангуками таана наяга ангиуллерпаа анг ила иннаалу титулли таиллаортара ангиюалуулермалли ангиуллерпаангуттуни суоқайма таана ангиуллерпаавут наяппут атайорсималлуни иман суоқам арнерсуутни атторами атайорсималлуни тамаанилу иглиоқанигияани супуйюртақарлуни икква маанна супуйюриятта аджипалугалуанги касавиаралуанги кисен аңмалортоллутик тааманнатто сераартууллутик иттутуумиллуутутин сераартуулаорсимасутайкко тааматтиугиллуни таана супуйю тамаана уджеригалуарлугут қавигалуарлу суоқаама пигиаттигу қануиқаттагинма икамақаттармаллу соқутингиллутигу таана нукерлерпаақ наяга нукерлерпаариявун қинулерман таассима ангиу

0: илүриартаюалуулеқ пекутилимаагаалоқ иққуйяву нуттертертуалоқ куисерлута сунау парнерлернеқат тамаунга миттиматалиумиксаану утеқпаллиасигиарлута тавунга парнерпаллиатиллутаанна умиангуақарама умиангуаратан аннеригалуарлуг химарлутигу усилуартуалуулеқатта тайма тамаунга утеқпаллиалертиллута сеқиннерман упингаангуорлунэлсуоқайма акунеу қоқту ингеқарнеқатта тамаане қернертут нувугжаду акуннингани палугунақтиллута тамаане палуиксаё айоартақаорторман айоарму қиммит опагутикаал ила оп пагалсисун роммата айоартақалераан қаниттами тэманас пагалсиллутик аёа канагтиллуни таман иккиттерулуллуни увангалуунни аллорнерлугу киттерулугаларлуг тэма анаанага имаартуалугман таассимиганнаянни нукарлерпаами амаарлуни кэжунасулааруарлугу аёо уллугу иммине катерулуйарлуни тэма нунаму намунгармагаатта нунаму налиангнормагаатта қавиингиллугу тамаун нунамооратта увангалиас таман нуна упаллапиккку уяра олу уярасугитоқаруулуйарсуни қаввикатагниангуакаллаккамалиас таваниқуй лаққуйиллута иққуммақуйилларимуга ингеққаюаруйугу қимуксиккусуоқайма акунеалоқ акунеалоққуйиё ингеқаллута нунаттаа тайка чунава иппиарсуктаана миттималалу тамаани унга қанигияаниттар таканунгалернерлута тикиннатта иллутақарлуни таманнало умиа икаалиарисимайо унаттао паиппаарулу тамаагу нарпарсимайо қиюартуми нарпақ нарпаққутақарлуни титераалуулту киллутаақ оқаламаарунангилуайаалоқтимагамас оқаламаартауами таввани тангмаарсерлута сунаува икпиарсими таввани нунақақаттасигиарпугу таффа тайманнаалоқсималлартоқ таммани икпиарумиартартиллутали тутоқаулертиллута таақкунани анга ройуккатаақкуа аулаккатасуунгумат илаупи юннарсиваллаалиларсималлугит таппанилу икпиарсумми пиюннарсиваллааллун лерлунга аулаккатагуннарс ила аулаккатаккуна илаауюннарсиваллааллунга микилоарнеқамалукку илаауяраангама ангеқарситтуаоқтарами қияаяалууллунга ангеқарсиллунга синаалиарсимаяаннуйугу уффа синаагани таунакаллаарнертуалун гараартиллугу ангеқарсиртуалуваарсима илларпуга ила тайматтулоорсимаёртаманна униккаариуиартақа тауассума иппии нунанганиитиллута
1: таймила таарнасули аситтиаммарингани униккаарнеармат таарнасаня униккааққуйуқ униккаақатаартоқ иққатит тиканеэрсуттуинерлунга тайма пиннаа тамаққуа синнаксаулун такинига қаудиамаяулертуугалуа тақингулионарпаллуангани уник илуллерсориаққақаттарпангмат тэкколи илангит апортиттисимат тиахаттангиттуаннугмата илаатарпунга нипиксакулуммун тайма уникка упиннерани униккаалоорсимангиттуни налунакунаққуртуқ синнаксаусиунгаартуни тайма таана аситтиамагигани сули микилуарнеаққум илаануққувиксатинуликилаунгиккаллармак сули аситтиамагигани униккаарнеармат сули уигуққаннигани тусерсариоқарниарилуни тапатаанна каутааннук сули ила акуила таппикана миттиматалиммиута тусарсауяккананерма таппумуна аситтиамагигалуанганилли
0: асила синилаорлу эққуммаратта таппани иллувигеқарвигилагуттатни ингеқасигатта нанерсиулааруларлу такунгииннерлерлуталу тамаан сикуратаарниккуминиалу такунгииннерлерлуталу утилларпугут таввуга иллувигеқарвигиаттина утиаллаорлута уннусули таматума илангани уваарвиулилларпугут таассама иннартариатта сакиангагу инуйюннеэрмат таанна қувианангилоорсимагалуарлуни аланаингиккалуарлуни тааманнаксатуулоормингмат кисертитаутиллугулаани илагиявут утериақасикааллерлуталу таввангаллу синиттарвигиаттини таввнилааруларта қауппангортиллугу илаат уллу илангсунганаксули таппа ингеқасиммигатта таппунга аатигбаймаасигиартугут қанно тукеқарнеқпара иманнанга таввунга аатигбаймут парнеқпаллиагатта ингеқасиллута уннусули таматума илангани tamang nunatanya mo sa ta

гиннериорту пиччутигиддугу кисиани нару неэриллариссимагиттуи исриокку аммалу америкакку кану парнассимаммагата америкакку ааи хатхаттинги анги хатхаарниарнераттурилоокку исриокку пигумаянгинни тааккуа хамас монотоутиссагинни саккуттигеарармата санаваллиана пигеалоонгиннигани таббани палестинианку нунакутигияни кисиани тааккуа нару неэриллариторнгиттуи канвиттуунеттармагаата уббалууна тартиссанги аниниаттармагаата 60% гиянгани газо таббани унатартиссанги камасимавуи таманнару порнатоусимаюну пиммариугиову 60ни уллуи киллинга тикиутилеккку тааккунунга айран унатарунниерути гинасуттагинну ангекатигииссиманерианга канилилерма мааноойо тааккуа имиилингаву 60ни уллуни киддехалорту ангехатигинниуйо нуккартигасуллугу унатакаттоутиниуйо аммалу ангехатигинникку пинасоорниуйо пиджутигиддугу нунгуйуиттуму пилериариоваллианинга тикиутиартулерма аммалу таманна ангехатигинниу кейналорту джунгуйуми аақиттууйо атуртоогунниилоорма таккуа Washington амма Тайран унгасигииллиппаллиатуиннартути оқахатигинниуйо таккуа аққутеқартути тааккунинга матуерсинасуппуи имавиуйо Hormuz таманна пиммариуйо имави силарджуалимааму қоуммаққутилиорутигиоуваттуни аммалу асигинну матуйоусимаву умеарджуану пиджутигиддуги Iranian пигиарсақаттарниги сугиутиму Iran нарунеэрилоокку тааккуа пиумаянги пиджутигиддугу матуэртауниарнинга кисиани америкакку исумагияхарпуи таманна кинооялеринникку ассуроортитауннинга Тайран тааккунанга куянааритуинна реақартуриорву унатареэллалооккуи чулайнгуйуми аммалу унатареэллакканнитуиннариақартути америкакку аммалу канатамиуте ангекатигиигасуарпуи пиджутигиддугу америкакку ангиюққаангата 50% ни акилиитти қаттарниарнерияга ниувеасууюни киллинга тикиутилоортиннагу уннуа тоойамиинга пигайуанниуйу киллилиортоусимуву таасума америкакку ангиюққаангата Donald Trump ангекатигииннертахангиккуни Trump улуриатсаарилоокку 50% гиянги тааккуа акилиссалиортоохаттарниармата 20 billion гинниттуи кисутуиннооюк канатами ниувеасариоую суллу сиаққиаартурсиутиуйуи тааккуа хакистик мулуи уббалу уқарму нақиттитжути лутаануатуртоосу канатаккуангиюққаанга Mark Carney ухоуджуилоокку пиваллиаюлериинни Нагга Джонтиддугу томаккуа ааи катигиингиннарсимаммата ангекатигииннарму тикиутинасуартути Carney уаллаббинга ухалоокку тааккуа ангиюққаангуйуи ухахатигиилооммата ухаалаутикку Нагга Джонгуйуми ангекатигииннарму тикиутинасуартути пигайуанниу киллинга тикиутилоортиннагу тааннатто пикамманниуйуми налунеэрию паситиву гавамалеринникку ассуруттоомма тааккуа нарунеэкассии қассииннаутиллуги увинеқатигингитамини акирарторникку пиджутигиоую тааккуа илинниарбиуйуи тораартитоохаттарсимаммата пикамманниуйуми нарунеэри валлианасутту таанна паситиву америкакку гавамага пилериақарпаллиамма тамаккуа Jewish нгуйуи акирартортоохаттартиллуги силаттурсорбирджуани таанна гавамаккунни қауэшартуувалиахаттартиллуги таанна налунеэрилиуйуқаққу туавиариолоумматагу аммалу пиарерсиманати тамаккуа силаттурсорбирджуангуйуну камагиоуттиарнингиммата таманна нааммангиттуми налунеэривиуйуву Нагга Джолеққиутиллугу паситтиллутии тааккуа америкакку гавамарияга малигалиортинга илалиутиссимақаттарсимамма тааккунинга қауэсартиуйуни паситтигиву тааккуа қауэсартоунинги силаттурсарбирджуангуйуи ааққиссурсимаммата айоортуинамми илинниарбинни ангеқатигииннамму пиччутигиддугу гавамакку пигу

ахаагуннатуит хаматуннак аммалу эр никола силоотиллугуман триалиартумик супууртулиммиттин сухатигиваллиарилла хаттатагу пинеэлта халуэлто мата аанниавилиартуяк кутингит хаматаутингит катигиа хастуаратта катисуувут аққаани катинга хатигиа хатлоо вирусилери куилоотиллугуит аммалу инуултивиккуни аултии пин сухатиги реаллаалангаюутак канаққаагуми аммалукиноояртунтник кататсимаюпаало хатта лоойугут аққаани аққаансаалу накатерилэрнаккатериллахилия хахаттасута пигутсин тайлангинник таанилам 0.6 миллион милоотсуни катилимаарсутик атулуартавинивут 6.6 миллион мо такканаққаагуми каталоқтут киноолериивуна коммитапаалувут тааккуа акилсавут онутнингит катавиарсимаюпаалуммата нихитакингит аанниасиортоогутиит акингит хаангаттаутиит тамаккуа хаутамаатортоойуит аққаагутамаунуксиваллиамата теемеллинга алуартилугу киноояртуинтиник иппигиахатсиареллаа лангаюгутакканаққаагу лангаюми аммалу пиппутиит нутоосилертоогиахарнингит иллухутииллу камагиоунна реахассууммата киноояха лутикисиануммисутиллу таккуа technical service тинни пиллукугуйали ни пинасуббиит хэттини пинасути хассуунгуйугут арфитасуунгутсутилу нуналну таккуа пинасутиуйуит 180-уматаани иллухутихаратта куутсуами нуналиннилу нунаккуйувуллу 170 мигалатсутик таккуа тулуттагу пинасутингинну аулатоссуут илуннангит таккуа пиллукугуйалини пинастит накоммитапаалукка иллухутин ник нутааник нуитауиалини каматсутиллу реахсууммата иллуиниакни питсутилитсугу пигутсиниву малиллариммат пигутсинивангилигиа уннату киноояха утта нааматуни каммалу иллухутит нааммасиарели пинастинут таанна аюннарутиигалла лангаявутакканаққаагуми аммалинтуннани пинастихарума реалла сатуиннатугут таанна фейсбукми инуит рекрут манан кариерс аттулуттавик химеққутаагуннату инуи пинастингит илусилеринеқми аанниаллеринеқми киноотсасаангит аммалу пиварлихутингит камагиоуиннатуугалуат илусилериккуну каваманниарутиу сутик таманна нуитсаутиги лаахунартоқ инунни пинастихареллаарумагатта тулуттавитигу таманна аюннареллаалангаявут интуиннау хатиттину пигутсиоулегатта инуттиту хатигитсугиллу пигутсини инеққасиақни соусуумат таманна аюннарутиги реллаалангаявут пинастерогумажувиниутуарувит аанниэмми тултэмми налэтуиннагэни пинсуа нитаана Gerard Aeromasher пинастивилэртавутакканаққаагуми пигиалоқту хаалавиуннату куутсуами ухаалоутингата киссигутинга 2445 таанна Gerard Aeromasher атуиннаусиартоқ ухаалавиухтали пинасугумажуну аммалувиккаит ивертивингит каусиммата тамаани куутсуами пувекнитуми инутсуами куутсуэраапимми манусиаумиллу тааккуа каусиратталоортуи пигутсинингит макиввикунник пинсу хатихайнасуунгуйугут манусиаумилуангуақ аммалу инуит каутсихатигиннингит халлунаанунанганиеққаиммата манусиауми тааккуа пигутсисуунгуммимата увиккаит ивертивингинник накоқмитапаалаву аммалу илуслериккут тааккунинга пигутсинекник увиккаит ивертивингинник пинасуахатининнасуувут накоқмимиявут таанна увиккаит ивертивингинни пинасуақнивут ангиюммат пигутсиарутиги арасуллугу кауси утиигаллаалангаявут иниулеққусинга иппигиинналугу пигутсинтиник нунамиттисилоорто хаттаниллу атуутихатталугу таманна каусигутиги реаллаалангаявут аммалу инулериит каусимми